0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Уяндың ма? Дейді, қошал үртәңгі шейгі.
2: Қошан бірлә 5 FM.

0: новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
2: Жоопылығы шекленген жамғияты.
0: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
0: Илсур Шәрипҗанов.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Қойшан біте енді бүгіш. Ял итерге уақыт та йок. Пазысы, утақтасы, нишлерге де білмейм.
2: Біз білебіз. Уралит сәуде йортына кел. Көп түрлі мини-тракторлар арасындан көңіліңе ұшағанын сойлап ал. Мини-тракторларға жайланмалар да бар. Рәхәтләнеп ішле. Уралит сәуде йорты. Қозан, Мамадыш тракты, 35-ші йорт.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
4: Емашева, 95.
5: Койдан бута ушкеля. Селят джеги смену аргадеше. Береда болағызна шанышлы дуслар, қызықлышы оралар, йоңа білім нәркеті. Тулырақ селят ноқтай биз сайтында, әм социал чилдерлерді, джейнен селят тәуткер. Күпу үтсе селят ОКМ
6: 1566 0 46 60 Опастағы хазина тізіліш материалары кебет.

0: Күк езі, ғойлеләрігізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, әм башқа көп күн күріш товарлары тәғдім ете. Йұртығызның яңарту үшлерін қазина кебетінден башлағыз. Апас, Муса Жәлел ұрамы 23-ші айырты. Телефон 2-18-27.
1: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғойлә тынышлығы, туған ер жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатулықталарына сұрағыз.
2: Майские каникулы с АЗС Таифынка. Приезжайте. Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Юрак түгелінде майға да яз ясарбыз. Филармонияда 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концерттар залында Зейнеп Фәрхетдинова концерттары. Қабатланмас мұң, язғы дәр, әм май емі Зейнеп Фәрхетдинова. Еш шеклеуі 6+.
5: Қазан, 2026 жыл.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический

0: Радиосында реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат!
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: 743-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
2: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
3: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
4: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі хэм Елмайның ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тем.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Ләйлә Галиева.

0: сәнәгать һәм спорт товарлары эзлисезме? Познан шәһәре Чиков урамы 25-нче йортта урнашкан Вперед! Ибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
4: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
5: 18+.

0: Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Йомашев 93.
1: İhtimar 8-9 may günlerinde Kazan şehrinin Unix konsertler zalında Bunça taş istirada teatrı Turmuş Tugel Ekiyat isimli tamaşasın Kup sanlı tamaşaçılar sıra boyunca Kovatlap kürsette rahim ediniz Ekiyat ekemet kilo sizden cemağat
2: 2026 yıl.
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.

0: Радиосында реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Лар».
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
5: Опастагы хазина тезелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Ояз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетенә башлагыз. Апас, Муса Жалил урамы 23-нче аюрты. Телефон 2-18-27.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
8: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Лилия Гыймадинова.

0: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Hurmatli do'stim, tezdan Qurbon bayrami. A sen azir tugulmadi. Borshilma. Zakat xayriya fondida soriqlarni sholibda bo'lib tabiralar. Hatto muhtojlarga taratuvda uyushtirila. Sholtiratib yozilarg'ina kerak. Oshiq, soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22. 225-33-22. Kod 8-843.
3: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
4: Нинди тағын?
3: Нишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
4: Міне еш масам оңайлы.
3: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәхәр коды 843.
5: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Премьера балета «Золушка». Спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Раяс Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға ауылына багышланган җыр.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23.
4: www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Эх ты бар! Эх ты бар! Эх ты бар! Булвар радиоса тахдимита!
6: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиоса фест!
6: Популяр жерчлар!
7: Дертле жерлар!
8: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
6: Килигес!
7: Татнефть-аренанан бозын!
8: Бергалеп эрдик!
9: Билет на Татнефть-арена бустарай кассаларында. Эм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бустарай. Бозын эрдэ шестай урана прыгай кэнчев. Огрэ 116-16-15-37-37.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
11: Илгиз Мөхәтдинов.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
1: Юрак түгелінде майға да яз ясарбыз. Филармонияда 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фәрхетдинова концертлары. Қабатланмасыму, язғы дәр, әм май әмі Зейнеп Фәрхетдинова. Ешчекләуі 6+.
2: Қазан, 2026
3: ел. Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
4: Менде тағын.
3: Мишләрін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстәуіне кетіріп та қоялар.
4: Міне еш масам оңайлы.
3: Тимірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: и благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар! Булвар радио Сатах Димита!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дертле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын!
11: Бергәләп эретик!
12: Билетлар кассир нуқта ру сайтында!
13: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Бозын Талсты Драма Бренчир. ОКН 18-784-71-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
7: туксан биш.
9: Жи Шаймурзина, дус туғаннар орасы. Жыршы екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

0: Байбыш. 106.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
2: Прорвемся.
1: Грязное стекло и фары?
2: Ерунда.
1: Гололед?
2: Выкрутимся.
3: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
0: Болгар радиосы рекламы хизмети телефоны 570-50-95.
5: Алсу Әбілханова, татарин барин. Жыр ұшы екен Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская, Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
2: 203-96-51.
1: Звоните

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Біз болдырамыз.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-90.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
2: XL Outlet. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Қойшан біте енді бұғыш. Ял итерге уақыт та йок. Пазысы, утартасы, нишлерге дә білмейм.
2: Біз білебіз. Уралец сәуде йортына кел. Көп түрлі мини-тракторлар арасындан көңіліңе ұшағанын сайлап ал. Мини-тракторларға жайланмалар да бар. Рәхәтләнеп эшле. Уралец сәуде йорты. Қозан, Мамадыш тракты, 35-й йорт.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: Весна! В торговом центре «Форд» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
8: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
2: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренчир». ОКРН, 118-784-71-89-586.
5: 2016 ел. Ящик лево «Отоплюс».
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Ибрагимова 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Айдар Фәтхетдинов.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Бирмнерден ишлисен?
2: Бакшада инде, син?
1: Мин терез алыштырам.
2: Үзеңме?
1: Юк инде, анда ишне профессионалларга тапшырам. Алтын кулы ишмасы пластик терезелерне шәп итеп куябек.
3: Опас, койбыш, буа, тәте, шкамы тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул ойышмасы.
4: Майские каникулы с АЗС Таифынка. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
5: 2026 год.
6: Ерак түгелində майға да яз ясарбыз. Филармониядә 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Қабатланмас мұң, язғы дәр һәм май әмі Зәйнәп Фәрхетдинова. Яш чекләуі 6+.
5: Пазан, 2026 ел.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
8: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
9: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
11: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
12: 203-96-51.
11: Звоните.
13: Соба инкубаторы пешкен бодай ошабыскен 30 кыннык рос 38 тұқымлы итшебелері сата. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
3: Иртәнгеше радио тапшыруының иғанашысы Елмай.

0: Домовых, маслянистых культур, однолетних и многолетних трав. Агророст. Качество и надежность. Телефон в Казани. 8 743 204 2806.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Их ты, Иван!

0: Келушсізден жамаған.
1: 12 плюс.
2: 2026 ел.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Лар».
4: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдафта параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френдафта үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-993-96-90-91.
8: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
9: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, жауаплылығы шикленген жәмғияты.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Ильсо.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Кизляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кизляр. Не теряйте из виду своих близких.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы.

0: 4M. Рамисына сұра. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
2: НЖ Егорова.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Біз болдырамыз.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күнлік Рос 308 тұқымлы ит шебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-8-43-62.
3: Ихтибар.

0: Муслим. Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Пап, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы.

0: Радиосында реклама.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 90.

0: Жан сафлығы, ес ақылығы, балам.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: 10-14 минут. Қайырлы кеш, достарым. Жайгы елларға әзірленебіз. Енді міне ісі бола башлаған сайын көңілдер су тілей. Болға радиосы дұлқынларында бірге тибірәлі. Ләкен енді міне автомобиль юлларда түгіл, хауа юлларда түгіл, темір юлларда түгіл, су юлларына көбірек көңілдер тартыла башлай. Ісіленген сайын рәхәт бит ол судан езіп барулары. Енді айтқан едік, достар, Қазан жолы юлы метеор белән барырга мөмкинлеге турында. Һәм туристлар моңардан бик тә файдаланырга телиләр, һәм шактый теләүчеләр күплеге турында инде хәзер

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.